0: Зала правил, да, шоу до мокра ради говоримо, но, в части туди на умности.
1: Я в часи.
0: Капича, за на конца, дай ми неки претирано блепетала, па ви сам рекла адио.
1: Адио!
0: Адио!
2: Radio 1 Portorož. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.